0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM. Please.

на Білз. Стыдно было, но неловкость скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу, с высоты.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мешал компьютеру подходить.
1: Да я не писала никакие биты, я уроки делала.
2: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо.

0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Поздно вечером 14 октября в Бнебраке харедим предприняли попытку штурма здания, в котором размещается подразделение армии обороны Израиля. Нынешний инцидент стал уже третьим за последнюю неделю. Толпа протестующих окружила офисный комплекс, выступая против мобилизации ультраортодоксальной молодежи. Несколько агрессивных участников акции попытались взломать двери базы и силой проникнуть во внутренние армейские помещения. К месту беспорядков оперативно прибыли усиленные наряды полиции и бойцы пограничной службы МАГАФ. Силовики блокировали прорыв, оттеснили митингующих от военного объекта и задержали двоих нарушителей, доставив в полицейский участок для допроса. Добавлю, что новый виток уличного противостояния инициирован в ответ на серию недавних задержаний уклонистов военной полиции в разных городах страны. Попытка штурма военного объекта в Бнебраке вызвала жесткую реакцию в израильском политическом руководстве. Оппозиция выступила с резким осуждением беспорядка, в то время как представители правительственной коалиции и профильные министры пока воздерживаются от официальных комментариев. В это же время лидер партии Исраэль Бейтену Виктор Либерман заявил, что действия нападавших выходят за любые рамки допустимого. По его словам, каждый, кто пытается силой прорваться на объект армии обороны Израиля, фактически действует как террорист, заслуживает немедленного задержания и тюремного заключения. Либерман потребовал от правоохранительных органов бескомпромиссных мер против участников нападения. В полиции же округа сообщили, что порядок вокруг комплекса на данный момент восстановлен. Сегодня, 15 октября, продолжается расследование вчерашнего ЧП на предприятии технологического гиганта Intel в Кирьят-Гате. Напомню, что там произошел взрыв, в результате которого один рабочий погиб и двое получили травмы. По предварительным данным расследования, на территории во время разгрузочных работ сдетонировал газовый баллон. Детонация спровоцировала возгорание. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия подключились 8 пожарных расчетов со спецсредствами химзащиты, а также бригады скорой помощи. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху связался с главой службы Маген Давид Адом Эли Бином, чтобы уточнить детали госпитализации раненых, и поблагодарил экстренные службы за оперативность. Полиция и профильные ведомства устанавливают точные причины инцидента. В Израиле разгорается беспрецедентный судебный конфликт между бывшим руководством спецслужбы и главой правительства. Экс-директор службы общей безопасности Шабак Ронен Бар подал иск о диффамации против премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Исковое заявление направлено в Центральный окружной суд страны. Поводом для разбирательства послужили публичные заявления премьера о том, что силовые структуры якобы скрывали от него разведывательные данные и не направляли предупреждения перед событиями 7 октября. В иске же эти обвинения названы заведомо несостоятельными. Позиция ИСА сводится к тому, что глава кабинета якобы намеренно пытается отвести от себя политическую ответственность за просчеты и переложить всю вину исключительно на контрразведку. В обосновании своих требований Ронен Бар представил суду массив документов и свидетельских показаний, которые, как утверждается в иске, подтверждают систематическую передачу предупреждений руководству страны задолго до нападения. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Эйлат – единственный израильский город на берегу Красного моря. И в этом его очевидная особенность. Но для израильтян Эйлат – это не просто география, а отдельное состояние с собственной логикой и языком. Во-первых, Эйлат – зона без НДС. Это сразу определило,

0: его как курорт. Отдых здесь традиционно сочетается с покупками, а экономический фактор стал частью туристической культуры города. Во-вторых, климат. Эйлат – самый сухой и солнечный город страны. Здесь почти нет дождей, тепло даже зимой, и море доступно круглый год. Это делает Эйлат не сезонным, а постоянным направлением для короткого отпуска и перезагрузки. Важная особенность – ориентация на внутренний туризм. Эйлат в первую очередь рассчитан на израильтян. Семьи, пары, солдат в отпуске. Отсюда формат отелей «Все включено», закрытые курортные пространства и акцент на отдых внутри гостиниц, а не на городскую жизнь. Есть и языковая деталь, которая много объясняет. В Израиле говорят, что в Эйлат спускаются, а в Иерусалим поднимаются. Это не только про высоту над уровнем моря, это про смысл. Иерусалим – город напряжения, истории и ответственности. Эйлат – город отключения, солнца и временного выхода из повседневной реальности. Поэтому Эйлат воспринимается не просто как курорт, а как место, где можно на время перестать быть в израильской повестке. Именно это ощущение делает его таким притягательным для внутреннего туризма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Oh, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Поздно вечером 14 октября в Бнебраке харедим предприняли попытку штурма здания, в котором размещается подразделение армии обороны Израиля. Нынешний инцидент стал уже третьим за последнюю неделю. Толпа протестующих окружила офисный комплекс, выступая против мобилизации ультра

ортодоксальной молодежи. Несколько агрессивных участников акции попытались взломать двери базы и силой проникнуть во внутренние армейские помещения. К месту беспорядков оперативно прибыли усиленные наряды полиции и бойцы пограничной службы МАГАФ. Силовики блокировали прорыв, оттеснили митингующих от военного объекта и задержали двоих нарушителей, доставив в полицейский участок для допроса. Добавлю, что новый виток уличного противостояния инициирован в ответ на серию недавних задержаний уклонистов военной полиции в разных городах страны. Попытка штурма военного объекта в Бнейбраке вызвала жесткую реакцию в израильском политическом руководстве. Оппозиция выступила с резким осуждением беспорядка, в то время как представители правительственной коалиции и профильные министры пока воздерживаются от официальных комментариев. В это же время лидер партии Исраэль Бейтену Виктор Либерман заявил, что действия нападавших выходят за любые рамки допустимого. По его словам, каждый, кто пытается силой прорваться на объект армии обороны Израиля, фактически действует как террорист, заслуживает немедленного задержания и тюремного заключения. Либерман потребовал от правоохранительных органов бескомпромиссных мер против участников нападения. В полиции же округа сообщили, что порядок вокруг комплекса на данный момент восстановлен. Сегодня, 15 октября, продолжается расследование вчерашнего ЧП на предприятии технологического гиганта Intel в Кирьят-Гате. Напомню, что там произошел взрыв, в результате которого один рабочий погиб и двое получили травмы. По предварительным данным расследования, на территории во время разгрузочных работ сдетонировал газовый баллон. Детонация спровоцировала возгорание. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия подключились 8 пожарных расчетов со спецсредствами химзащиты, а также бригады скорой помощи. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху связался с главой службы Маген Давид Адом Эли Бином, чтобы уточнить детали госпитализации раненых, и поблагодарил экстренные службы за оперативность. Полиция и профильные ведомства устанавливают точные причины инцидента. В Израиле разгорается беспрецедентный судебный конфликт между бывшим руководством спецслужбы и главой правительства. Экс-директор службы общей безопасности Шабак Роненбар подал иск о диффамации против премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Исковое заявление направлено в Центральный окружной суд страны. Поводом для разбирательства послужили публичные заявления премьера о том, что силовые структуры якобы скрывали от него разведывательные данные и не направляли предупреждения перед событиями 7 октября. В иске же эти обвинения названы заведомо несостоятельными. Позиция ИСА сводится к тому, что глава кабинета якобы намеренно пытается отвести от себя политическую ответственность за просчеты и переложить всю вину исключительно на контрразведку. В обосновании своих требований Роненбар представил суду массив документов и свидетельских показаний, которые, как утверждается в иске, подтверждают систематическую передачу предупреждений руководству страны задолго до нападения. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Каждый июнь в Израиле проходит праздник, которому уже почти 100 лет. На городских площадях появляются книжные павильоны, писатели встречаются с читателями, издательства представляют новинки, а тысячи людей уходят домой с пакетами книг. Это неделя ивритской книги «Шавуа Сефер Айври». Ее история началась в 1926 году, когда издательница Браха Пелли организовала на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве однодневную книжную ярмарку. Цель была простой, но важной – познакомить читателей с книгами, написанными на возрожденном иврите. Идея оказалась настолько успешной, что со временем один день превратился в национальный праздник книги, который ежегодно проходит по всей стране. За десятилетие через неделю книги прошли поколения издательства.

0: израильских писателей. Здесь представляли новые романы и сборники стихов, устраивали литературные дискуссии, встречи с авторами и автограф-сессии. Конечно, сегодня книгу можно заказать через интернет за несколько секунд, но неделя ивритской книги по-прежнему собирает тысяч людей по всей стране. Возможно, потому что этот праздник давно стал не только праздником литературы, он напоминает о времени, когда современный иврит только возвращался к жизни, а каждая новая книга была еще одним доказательством того, что язык древнего народа снова звучит на улицах, в домах и в школах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля существенно наращивает военное присутствие в Иудее и Самарии из-за участившихся предупреждения, готовящихся нападениях и растущей угрозы эскалации сразу на нескольких направлениях. Для стабилизации обстановки и усиления контроля в сектор переброшена 98-я дивизия. В ходе оперативного совещания в Центральном военном округе начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир заявил, что вооруженные силы сохраняют высочайший уровень бдительности и полностью готовы к немедленному переходу к масштабным наступательным действиям против любого, кто попытается нанести удар по израильским гражданам. Замир подчеркнул, что военные обеспечат общественный порядок и защиту всех групп населения в регионе. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху резко отвергает обвинение бывшего главы Шабак Ронена Бара, подавшего против него

судебный иск о диффамации на сумму 3 миллиона шекелей. Комментируя утверждение экс-руководителя спецслужбы о трудностях экстренной связи в ночь перед нападением 7 октября, Нетаньяху возложил вину обратно на контрразведку. Далее цитирую. «Ронен, ты серьезно? У тебя был красный телефон», – заявил премьер. Он подчеркнул, что государственная охрана из числа сотрудников Шабак неотлучно дежурит рядом с ним и могла соединить их за пару минут. «Сколько жизней можно было спасти, если бы ты позвонил вовремя», – подытожил Бенямин Нетаньяху. В свою очередь Барр заявляет, что регулярно предупреждал руководство о подготовке войны и призвал премьера не прикрываться иммунитетом. Избирательная кампания по выборам в Кнессет 26-го созыва официально стартовала за пределами страны. Право первыми отдать свои голоса получили сотрудники дипломатических миссий, государственные служащие и члены их семей, находящиеся в долгосрочных зарубежных командировках. Голосование охватывает 99 дипломатических представительств Израиля по всему миру, где развернута 101 избирательная урна. Из-за разницы во времени избирательный марафон традиционно начался в столице Новой Зеландии в Веллингтоне, а завершится в пятницу утром на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, в генеральных консульствах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Всего в списке избирателей за рубежом включены свыше 4800 человек. Бюллетени запечатываются в двойные конверты для сохранения тайны волеизъявления и доставляются в Израиль дипломатической почтой. Их подсчет пройдет непосредственно в Кнессете, параллельно с подведением общих итогов всенародного голосования, намеченного на 27 октября. Президент Израиля Ицхак Герцог провел в Баку переговоры с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдулатифом Аль-Заяни. Дипломатическая встреча состоялась на полях международного саммита в столице Азербайджана, куда израильский лидер прибыл с рабочим визитом. Ключевой темой диалога стало дальнейшее углубление соглашений Авраама и перспектива расширения круга арабских государств, нормализующих отношения с Израилем. Стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия и вопросы региональной безопасности в условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Герцог подчеркнул исключительную важность связи между государствами, высоко оценив мужественную позицию короля Бахрейна и правительства королевства. Ранее же в Баку президент Израиля также провел обстоятельные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: ball.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Мертвое море – одно из немногих мест, где сама природа создает условия, полезные для кожи. Здесь все работает сообща. Вода, солнце, воздух и климат. Именно поэтому регион используют в дерматологии как метод климатотерапии. Первое – это вода. В ней очень высокая концентрация минералов – магния, калия, кальция, бромидов. Магний помогает уменьшить воспаление и поддерживает барьерные функции кожи. Поэтому купание часто включают в лечебные программы при псориазе. Второе – это солнце. Мертвое море находится на отметке примерно минус 430 метров. Это самая низкая точка суши. Из-за дополнительного слоя атмосферы солнечное излучение смягчается, особенно в диапазоне UVB, который используется в лечении псориаза. Пациенты могут находиться на солнце дольше и безопаснее, что повышает эффективность терапии. Третье – это воздух. Климат здесь сухой, стабильный, почти без аллергенов. Мало пыли, пыльцы и грибков. Все это снижает раздражение, помогает коже спокойнее восстанавливаться. Четвертое – это грязь. Минеральная грязь Мертвого моря используют как часть комплексного ухода. Она смягчает кожу и уменьшает выраженность шелушения. Эффект хорошо известен дерматологам. И пятое – это общее состояние человека. Псориаз чувствителен к стрессу, а теплый, стабильный климат Мертвого моря, высокий атмосферный нажим и ощущение отдыха сами по себе улучшают самочувствие, сон и общее напряжение. А это тоже влияет на кожу. Поэтому лечение здесь всегда комплексное. Вода, солнце, воздух, грязи и отдых – это не замена медикаментам, но признанная часть терапии, которую используют во многих дерматологических программах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля существенно наращивает военное присутствие в Иудее и Самарии из-за участившихся предупреждений о готовящихся нападениях и растущей угрозы эскалации сразу на нескольких направлениях. Для стабилизации обстановки и усиления контроля в сектор переброшена 98-я дивизия. В ходе оперативного совещания в Центральном военном округе начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир заявил, что вооруженные силы сохраняют высочайший уровень бдительности и полностью готовы к немедленному переходу к масштабным наступательным действиям против любого, кто попытается нанести удар по израильским гражданам. Замир подчеркнул, что военные обеспечат общественный порядок и защиту всех групп населения в регионе. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху резко отвергает обвинение бывшего главы Шабак Ронена Бара, подавшего против него судебный иск о диффамации на сумму 3 миллиона шекелей. Комментируя утверждение экс-руководителя спецслужбы о трудностях экстренной связи в ночь перед нападением 7 октября, Нетаньяху возложил вину обратно на контрразведку. Далее цитирую. «Ронен, ты серьезно? У тебя был красный телефон», — заявил премьер. Он подчеркнул, что государственная охрана из числа сотрудников Шабак неотлучно дежурит рядом с ним и могла соединить их за пару минут. «Сколько жизней можно было спасти, если бы ты позвонил вовремя», – подытожил Бенямин Нетаньяху. В свою очередь Бар заявляет, что регулярно предупреждал руководство о подготовке войны.

и призвал премьера не прикрываться иммунитетом. Избирательная кампания по выборам в Кнессет 26-го созыва официально стартовала за пределами страны. Право первыми отдать свои голоса получили сотрудники дипломатических миссий, государственные служащие и члены их семей, находящиеся в долгосрочных зарубежных командировках. Голосование охватывает 99 дипломатических представительств Израиля по всему миру, где развернута 101 избирательная урна. Из-за разницы во времени избирательный марафон традиционно начался в столице Новой Зеландии в Веллингтоне, а завершится в пятницу утром на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, в генеральных консульствах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Всего в списке избирателей за рубежом включены свыше 4800 человек. Бюллетени запечатываются в двойные конверты для сохранения тайны волеизъявления и доставляются в Израиль дипломатической почтой. Их подсчет пройдет непосредственно в Кнессете, параллельно с подведением общих итогов всенародного голосования, намеченного на 27 октября. Президент Израиля Ицхак Герцог провел в Баку переговоры с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдулатифом Аль-Заяни. Дипломатическая встреча состоялась на полях международного саммита в столице Азербайджана, куда израильский лидер прибыл с рабочим визитом. Ключевой темой диалога стало дальнейшее углубление соглашений Авраама и перспектива расширения круга арабских государств, нормализующих отношения с Израилем. Стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия и вопросы региональной безопасности в условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Герцог подчеркнул исключительную важность связи между государствами, высоко оценив мужественную позицию короля Бахрейна и правительства королевства. Ранее же в Баку президент Израиля также провел обстоятельные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле трудно найти человека, который никогда не слышал о молодежных движениях. Цуфим, Бне Акива, Анор Аовед Веаломед, Ашумера Цаир – эти названия знакомы нескольким поколениям израильтян. Для одних это воспоминания о походах, кострах и летних лагерях, для других – друзья, с которыми они познакомились еще в детстве. Но роль молодежных движений в Израиле всегда была гораздо шире обычного досуга. Многие из них появились еще до создания государства и участвовали в формировании будущего израильского общества. Их воспитанники создавали кибуцы, осваивали новые земли, а позже становились военными, общественными деятелями, политиками и руководителями страны. Особенность израильских молодежных движений заключается в том, что значительную часть работы здесь ведут сами подростки. Старшие участники становятся мадрихим, наставниками для младших ребят, организуют мероприятия, проводят занятия и учатся принимать решения. Для многих это первый опыт настоящей ответственности. Сегодня в молодежных движениях Израиля состоят сотни тысяч детей и подростков. Помимо походов и лагерей, они участвуют в волонтерских проектах, общественных инициативах и помощи местным общинам. Наверное, поэтому молодежные движения остаются важной частью израильской жизни. Для многих именно здесь начинается первый опыт лидерства, самостоятельности и ответственности за других людей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучше.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министерство обороны Израиля и Пентагон официально заключили соглашение о закупке 12 новейших боевых вертолетов «Апач» производства американской корпорации «Боинг». Общая стоимость стратегического контракта оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Речь идет о модификации наиболее современной и технологической версии ударного вертолета. Поставки винтокрылых машин запланированы на начало следующего десятилетия. Подписание документа состоялось после экстренного одобрения правительством серии отсрочек, предоставленных Вашингтоном из-за затяжных бюджетных разногласий между Министерством финансов и оборонным ведомством. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал сделку критически важным шагом в укреплении Цааля перед лицом растущих региональных угроз. В руководстве компании «Боинг» добавили, что новый контракт органично дополнит закупку современных самолетов-заправщиков и истребителей F-15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смену власти в Тегеране безальтернативным условием безопасности еврейского государства, однако исключил вероятность падения режима аятолл до парламентских выборов 27 октября. В интервью общественному вещателю Израиля Кан-11 глава правительства заявил, что пока нынешнее руководство находится у власти в Иране, оно не откажется от попыток уничтожить Израиль. По словам Нетаньяху, речь идет о принципиальной экзистенциальной борьбе, где поражение противника неизбежно. При этом ожидать краха правящего строя в ближайшие недели премьер счел нереалистичным сценарием. Ключевым же фактором региональной стратегии Нетаньяху назвал свое постоянное взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом. Премьер подчеркнул, что хозяин Белого дома в полной мере осознает иранскую угрозу, а личный контакт лидеров станет решающим в течение оставшихся 2 лет американской администрации. Заодно и глава кабинета подверг сомнению способность одного из лидеров оппозиции Гади Айзенкота наладить столь же эффективный диалог с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп выступил

с жестким предостережением в адрес Тегерана, пообещав нанести Ирану сокрушительный удар в случае дальнейшей эскалации. Об этом американский лидер заявил на предвыборном митинге в штате Аляска в рамках турне перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Далее цитирую: «Подождите, и вы увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы устроим им настоящий разгром. Наше терпение лопнуло», — обратился Трамп к аудитории сторонников. Главной опасностью он назвал потенциальное появление у Исламской Республики атомного арсенала, подчеркнув, что настоящая катастрофа наступит в том случае, если Тегеран овладеет ядерным оружием. Комментируя сопутствующие экономические издержки, глава Белого дома отметил, что мировой скачок цен на нефть и бензин – это незначительная плата за нейтрализацию ядерной угрозы. Трамп также заверил избирателей, что после преодоления кризиса стоимость автомобильного топлива на заправках опустится значительно ниже прежних отметок. Напомню, что в эту пятницу, 16 октября, железнодорожное сообщение на севере Израиля будет временно приостановлено. Из-за масштабных инженерных работ поезда прекратят курсировать на 14 станциях к северу от узла Хайфа-Хофа-Кармель. Причиной изменения стала модернизация систем безопасности и путей компании «Ракевет Исраэль». Взамен отмененных поездов железнодорожники задействуют бесплатные компенсационные автобусы в обоих направлениях. Привычный график движения поездов на северных направлениях полностью восстановится на исходе субботы, 17 октября. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Есть в иврите слова и выражения, которые слышишь каждый день. В поликлинике, на работе, в школе, по телефону. И именно они помогают понять, что человек на самом деле имеет в виду. Сегодня разберем несколько таких выражений. Первое – «кехоля нире» или короткое «канире». Они переводятся как «скорее всего» или «по всей видимости». Это слово используют, когда информация есть, но стопроцентной уверенности пока нет. Врач может сказать «кехоля нире отчувот ягиу махар». «Скорее всего, результаты будут завтра». Это мягкая, аккуратная формулировка без категоричности. Следующее выражение «бильти эфшари». Буквально «невозможно». Но смысл шире. Так не предусмотрено правилами, процедура не позволяет. Это не каприз и не отказ. Это язык системы. Например, «бхината наалим за бильти эфшари». По правилам это невозможно. Это важный сигнал не к человеку, а к регламенту. Очень полезная фраза «макавана». Что имеется в виду? Простой способ уточнить информацию, не звуча при этом грубо или обвиняюще. Вы можете услышать непонятное объяснение и спокойно спросить «макавана». Это универсальный инструмент ясности. Теперь два слова, которые часто путают. «Легамре» и «лехалутин». Оба значат «полностью», «совершенно», но оттенки разные. «Лехалутин» – слово более формальное. Его услышите у врачей, юристов, в документах. «Зе лехалутин такин» – это совершенно нормально. «Легамре» – слово разговорное, мягкое и очень повседневное. «Ани мавинаут ха легамре» – «я тебя полностью понимаю». Или «зе барур легамре» – это совершенно ясно. Эти выражения – маленькие ключи, которые помогают понимать иврит уверенно и точно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министерство обороны Израиля и Пентагон официально заключили соглашение о закупке 12 новейших боевых вертолетов «Апач» производства американской корпорации «Боинг». Общая стоимость стратегического контракта оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Речь идет о модификации наиболее современной технологической версии ударного вертолета. Поставки винтокрылых машин запланированы на начало следующего десятилетия. Подписание документа состоялось после экстренного одобрения правительством серии отсрочек, предоставленных Вашингтоном из-за затяжных бюджетных разногласий между Министерством финансов и оборонным ведомством. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал сделку критически важным шагом в укреплении Цааля перед лицом растущих региональных угроз. В руководстве компании «Боинг» добавили, что новый контракт органично дополнит закупку современных самолетов-заправщиков и истребителей F-15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смену власти в Тегеране безальтернативным условием безопасности еврейского государства, однако исключил вероятность падения режима аятолл до парламентских выборов 27 октября. В интервью общественному вещателю Израиля Кан-11 глава правительства заявил, что пока нынешнее руководство находится у власти в Иране, оно не откажется от попыток уничтожить Израиль. По словам Нетаньяху, речь идет о принципиальной экзистенциальной борьбе, где поражение противника неизбежно. При этом ожидать краха правящего строя в ближайшие недели премьер счел нереалистичным сценарием. Ключевым же фактором региональной стратегии Нетаньяху назвал свое постоянное взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом. Премьер подчеркнул, что хозяин Белого дома в полной мере осознает иранскую угрозу, а личный контакт лидеров станет решающим в течение оставшихся 2 лет американской администрации. Заодно и глава кабинета подверг сомнению способность одного из лидеров оппозиции Гади Айзенкота наладить столь же эффективный диалог с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предостережением в адрес Тегерана, пообещав нанести Ирану сокрушительный удар в случае дальнейшей эскалации. Об этом американский лидер заявил на предвыборном митинге в штате Аляска в рамках турне перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Далее цитирую. «Подождите, и вы увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы устроим им настоящий разгром. Наше терпение лопнуло», — обратился Трамп к аудитории сторонников. Главной опасностью он назвал потенциальное появление у Исламской Республики атомного арсенала, подчеркнув, что настоящая катастрофа наступит в том случае,

если Тегеран овладеет ядерным оружием. Комментируя сопутствующие экономические издержки, глава Белого дома отметил, что мировой скачок цен на нефть и бензин – это незначительная плата за нейтрализацию ядерной угрозы. Трамп также заверил избирателей, что после преодоления кризиса стоимость автомобильного топлива на заправках опустится значительно ниже прежних отметок. Напомню, что в эту пятницу, 16 октября, железнодорожное сообщение на севере Израиля будет временно приостановлено. Из-за масштабных инженерных работ поезда прекратят курсировать на 14 станциях к северу от узла Хайфа-Хофа-Кармель. Причиной изменения стала модернизация систем безопасности и путей компании «Ракевет Исраэль». Взамен отмененных поездов железнодорожники задействуют бесплатные компенсационные автобусы в обоих направлениях. Привычный график движения поездов на северных направлениях полностью восстановится на исходе субботы, 17 октября. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль занимает небольшое место на карте мира. Но по разнообразию климата и природных ландшафтов он способен удивить даже опытных путешественников. Всего за несколько часов пути можно оказаться на заснеженном Хермоне, спуститься к берегу Средиземного моря, пересечь пустыню Негев и добраться до Эйлата на Красном море. Израиль расположен на стыке средиземноморского и пустынного климатов. Именно поэтому зеленый

0: И леса Галилеи соседствуют с засушливыми пейзажами юга, а количество осадков на севере страны в несколько раз превышает показатели некоторых районов Негева. На территории Израиля находятся сразу три моря – Средиземное, Красное и Мертвое, а также озеро Кинерет, которое на протяжении многих лет остается важнейшим природным резервуаром пресной воды. Особое место занимает Мертвое море. Его побережье расположено более чем на 400 метров ниже уровня Мирового океана и считается самой низкой точкой суши на планете. Как и многие другие страны, Израиль ощущает последствия глобального изменения климата. Но именно нехватка воды и непростые природные условия когда-то подтолкнули страну к развитию передовых технологий в сельском хозяйстве, водоснабжении и опреснении воды. Наверное, поэтому климат Израиля – это не только разговор о погоде. Это еще и история о том, как небольшая страна научилась жить между морем и пустыней. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес боевиков в Ливане, пообещав масштабные территориальные потери в случае ее участия в иранском нападении. Заявление Каца прозвучало во время визита главы оборонного ведомства на передовые позиции ЦАЛЯ на юге Ливана. По словам министра обороны, если боевики пойдут на эскалацию, израильская армия готова к наземному маневру вглубь ливанской территории, вплоть до реки Литани. Эти земли, как подчеркнул министр, войдут в постоянную зону безопасности Израиля, откуда вывод войск не планируется. Сценарий ответа также предполагает масштабную эвакуацию шиитского населения на север для ликвидации военной инфраструктуры и нейтрализации угрозы беспилотников. Кац отдельно предостерег Наима Кас, заявив, что продолжение конфронтации неизбежно приведет его к участи Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перешел в публичное контрнаступление в споре с бывшим главой Шабак Роненом Баром, напомню, подавшим против него многомиллионный судебный иск о диффамации. В интервью общественному вещателю Израиля Кан-11 глава правительства заявил, что передал в управление государственного контролера около 1000 документов. По словам Нетаньяху, эти материалы полностью опровергают утверждение Бара о регулярных предупреждениях накануне 7 октября. В эфире Кан-11 премьер также обвинил бывшего главу контрразведки, цитирую, «в прямом отказе сотрудничать с ревизорами госконтролера». Конец цитаты. В качестве ключевого аргумента Нетаньяху процитировал разведывательный отчет от 3 октября 2023 года. Всего за 4 дня до нападения силовики заверяли руководство страны в том, что боевики сдерживаются и заинтересованы в сохранении стабильности в обмен на экономические льготы. В окружении Бара встречные нападки премьера отвергают, настаивая, что цитаты вырваны из контекста, а реальные обстоятельства трагедии способны раскрыть только Государственная следственная комиссия. В Самарии завершено расследование инцидента с нападением на израильский транспорт. Прокуратура готовит официальное обвинение против группы подростков, забрасывавших камнями автомобили на трассе. Полиция округа Иудеи Самария совместно с бойцами МАГАВ задержала накануне 7 жителей арабской деревни. По данным следствия, они целенаправленно атаковали машину, на которой был установлен израильский флаг и знак «Маген Давид». Сотрудники полицейского участка Ариэля собрали доказательную базу, подтверждающую, что подозреваемые действовали умышленно, создавая прямую угрозу жизни водителя и пассажиров. Следственные действия полностью завершены. Против всех 7 фигурантов сейчас подана декларация прокурора, и уже в ближайшие дни материалы дела будут переданы в суд. В полиции подчеркнули, что рассматривают метание камней как тяжкое преступление и продолжат жестко пресекать подобные нападения. В Иерусалиме прошла одна из самых масштабных за последнее время операций по выявлению нелегалов. Бойцы МАГАВ совместно с оперативниками столичного округа задержали в северном районе 155 человек, находившихся в Израиле без законных оснований. Поводом для рейда послужили

оперативные разведданные, поступившие в полицейский участок. Силовики провели проверку сразу в нескольких жилых комплексах. Помимо нелегалов, под стражу были взяты двое местных жителей. Их подозревают в систематической организации ночлега и предоставлении убежища нарушителям. Всех задержанных после экспресс-допроса на месте выдворили обратно на территорию Иудеи Самарии. Предполагаемые организаторы укрывательства переданы следователям. Против них готовится уголовное производство. В правоохранительных органах подчеркивают, борьба с нелегальным пребыванием и теми, кто обеспечивает нарушителей жильем и транспортом, остается главной задачей безопасности столицы. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: baby.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда Давид Бен-Гурион говорил о будущем Израиля, он часто повторял: «Судьба страны во многом зависит от развития Негева». Сегодня одним из символов этой идеи является университет имени Бен-Гуриона в Бершеве. История университета началась в 1969 году. Тогда он назывался Университетом Негева и должен был стать не только образовательным учреждением, но и двигателем развития юга страны. После смерти первого премьер-министра Израиля университет получил имя Давида Бен-Гуриона, который видел в Негеве ключ к будущему государства. За несколько десятилетий университет превратился в один из ведущих исследовательских центров Израиля. Здесь работают ученые мирового уровня, а исследования ведутся в самых разных областях. От медицины и экологии до инженерии и высоких технологий. Особую известность получил медицинский факультет университета, тесно связанный с больницей «Сорока», крупнейшим медицинским центром юга страны. А в последние годы Бершева стала одним из центров израильской кибериндустрии, и университет сыграл в этом важную роль. Сегодня здесь учатся десятки тысяч студентов со всей страны и из-за рубежа. Для многих молодых израильтян именно университет становится первым знакомством с Бершевой и Негевом. Многие остаются здесь на годы, а некоторые связывают с югом страны свою дальнейшую жизнь. Университет имени Бен-Гуриона остается одним из самых ярких примеров того, как образование способно менять не только судьбы людей, но и целые регионы. Именно такую роль когда-то отводил Негеву Давид Бен-Гурион. И спустя десятилетия его идея продолжает воплощаться в жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким предупреждением в адрес боевиков в Ливане, пообещав масштабные территориальные потери в случае ее участия в иранском нападении. Заявление Каца прозвучало во время визита главы оборонного ведомства на передовые позиции ЦАЛЯ на юге Ливана. По словам министра обороны, если боевики пойдут на эскалацию, израильская армия готова к наземному маневру вглубь ливанской территории, вплоть до реки Литани. Эти земли, как подчеркнул министр, войдут в постоянную зону безопасности Израиля, откуда вывод войск не планируется. Сценарий ответа также предполагает масштабную эвакуацию шиитского населения на север для ликвидации военной инфраструктуры и нейтрализации угрозы беспилотников. Кац отдельно предостерег Наима Кас, заявив, что продолжение конфронтации неизбежно приведет его к участи Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху перешел в публичное контрнаступление в споре с бывшим главой Шабак Роненом Баром, напомню, подавшим против него многомиллионный судебный иск о диффамации. В интервью общественному вещателю Израиля Кан-11 глава правительства заявил, что передал в управление государственного контролера около 1000 документов. По словам Нетаньяху, эти материалы полностью опровергают утверждение Бара о регулярных предупреждениях накануне 7 октября. В эфире Кан-11 премьер также обвинил бывшего главу контрразведки, цитирую, «в прямом отказе сотрудничать с ревизорами госконтролера». Конец цитаты. В качестве ключевого аргумента Нетаньяху процитировал разведывательный отчет от 3 октября 2023 года. Всего за 4 дня до нападения силовики заверяли руководство страны в том, что боевики сдерживаются и заинтересованы в сохранении стабильности в обмен на экономические льготы. В окружении Бара встречны нападки премьера отвергают, настаивая, что цитаты вырваны из контекста, а реальные обстоятельства трагедии способны раскрыть только Государственная следственная комиссия. В Самарии завершено расследование инцидента с нападением на израильский транспорт. Прокуратура готовит официальное обвинение против группы подростков, забрасывавших камнями автомобили на трассе. Полиция округа Иудеи Самария совместно с бойцами МАГАВ задержала накануне 7 жителей арабской деревни. По данным следствия, они целенаправленно атаковали машину, на которой был установлен израильский флаг и знак «Маген Давид». Сотрудники полицейского участка Ариэля собрали доказательную базу, подтверждающую, что подозреваемые действовали умышленно, создавая прямую угрозу жизни водителя и пассажиров. Следственные действия полностью завершены. Против всех 7 фигурантов сейчас подана декларация прокурора, и уже в ближайшие дни материалы дела будут переданы в суд. В полиции подчеркнули, что рассматривают метание камней как тяжкое преступление и продолжат жестко пресекать подобные нападения. В Иерусалиме прошла одна из самых масштабных за последнее время операций по выявлению нелегалов. Бойцы МАГАВ совместно с оперативниками столичного округа задержали в северном районе 155 человек, находившихся в Израиле без законных оснований. Поводом для рейда послужили оперативные разведданные, поступившие в полицейский участок. Силовики провели проверку сразу в нескольких жилых комплексах. Помимо нелегалов, под стражу были взяты 2 местных жителей. Их подозревают в систематической организации ночлега и предоставлении убежища нарушителям. Всех задержанных после экспресс-допроса на месте выдворили обратно на территорию Иудеи Самарии. Предполагаемые организаторы укрывательства переданы следователям. Против них готовится уголовное производство. В правоохранительных органах подчеркивают, борьба с нелегальным пребыванием и теми, кто

обеспечивать нарушителей жильем и транспортом остается главной задачей безопасности столицы. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 15 октября. Синоптики обещают переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум плюс 26 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор не

праздники закончились. Но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Если израильтянин говорит, что идет купить книгу, скорее всего, речь идет об одном из двух магазинов – Стематский или Цомет Сфарим. Уже много лет именно эти сети занимают центральную

0: Место на книжном рынке Израиля. Их магазины можно встретить в крупных городах, торговых центрах, на вокзалах и центральных улицах по всей стране. Стематский появилась еще в 1925 году, задолго до создания государства. Небольшой книжный магазин в Иерусалиме со временем превратился в крупнейшую книжную сеть страны. Цомит Сфарим значительно моложе. Сеть была основана в начале 2000-х годов и быстро стала серьезным конкурентом, изменив правила игры на книжном рынке. Многие израильтяне хорошо помнят знаменитые книжные акции, благодаря которым покупка нескольких книг сразу стала почти национальной привычкой. Правда, сегодня на полках можно найти не только книги. Настольные игры, канцелярские товары, подарки и сувениры давно стали частью ассортимента обеих сетей. Несмотря на развитие интернет-торговли и электронных книг, Стематский и Цомит Сфарим продолжают оставаться популярными, в том числе среди молодежи. Наверное, потому что книжный магазин – это не только место для покупок. Это пространство, где можно случайно открыть незнакомую книгу, найти подарок или просто провести несколько минут среди историй, которые ждут своих читателей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Нет, не надо слов.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Для страны таких размеров у Израиля удивительно тесные отношения с морем. Почти все крупные города на Средиземноморском побережье живут рядом с пляжами, а для миллионов израильтян море давно стало частью повседневной жизни. Во многих странах на пляж отправляются во время отпуска. В Израиле многие заезжают к морю после работы, перед учебой или на несколько часов в выходной день. На побережье можно встретить людей всех возрастов. Кто-то занимается серфингом, кто-то играет в маткот, кто-то приходит на пробежку или просто встречает закат у воды. Характерный звук мячика, перелетающего между деревянными ракетками, давно стал одним из символов израильского лета. Как и еще одна традиция – еда на пляже. Одни привозят с собой целые обеды в больших переносных холодильниках. Другие ограничиваются арбузом, фруктами, сыром и прохладительными напитками. Но для многих израильтян отдых у моря трудно представить без совместной трапезы прямо на берегу. Сегодня все официальные пляжи Израиля открыты для свободного посещения. Это стало возможным благодаря реформе, закрепившей право свободного доступа к морскому побережью. Пляж в Израиле давно стал одним из немногих мест, где рядом оказываются люди самых разных возрастов, профессий и взглядов. Сюда приходят заниматься спортом, встречаться с друзьями, отдыхать всей семьей или просто смотреть на море. Пляжная культура остается одной из самых узнаваемых особенностей израильского образа жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Имя Иуда Манора известно не каждому за пределами страны, но его стихи знакомы практически любому израильтянину. Манор родился в 1941 году в Беньямине и стал одним из самых значимых авторов в истории израильской песни. За свою жизнь он написал более 1000 произведений. Многие из них давно стали частью национальной культуры, а некоторые воспринимаются почти как народные. Среди самых известных – «Ахия Цаир», «Ямей Беньямина», «Брош», «Энли Эрец Ахерет» и многие другие песни, без которых трудно представить израильский музыкальный репертуар. Особое место в его творчестве занимает память о младшем брате Иуде, погибшем во время войны на истощение. Эта утрата оставила глубокий след в жизни Манора и нашла отражение в целом ряде его произведений. Помимо собственной работы, он перевел на иврит сотни пьес, мюзиклов и музыкальных сочинений, открывая израильской публике мировую культуру. В 1998 году Эуд Манор был удостоен премии Израиля за вклад в развитие ивритской песни. Манор обладал редким даром говорить о личном так, что оно становилось близким миллионам людей. В его произведениях воспоминания о Беньямине, семейные истории, любовь, боль утраты и надежда со временем превратились в часть общей израильской памяти. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля –

Айфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Осенью 2005 года израильская политика пережила одно из самых громких потрясений в своей истории. Премьер-министр Ариэль Шарон покинул Ликуд и объявил о создании новой политической силы – партии «Кадима». Это произошло вскоре после реализации плана размежевания с сектором Газа, который вызвал острые споры в израильском обществе и внутри самого Ликуда. Однако главным отличием новой партии была не только ее программа. Шарон создавал политический проект, который должен был объединить представителей разных лагерей вокруг общих государственных интересов. Одним из самых заметных сторонников новой партии стал Шимон Перес. Для многих израильтян это выглядело символично. В одном политическом проекте оказались люди, которых долгие годы считали представителями противоположных идеологических направлений. Название партии переводилось просто «Вперед». Уже через несколько месяцев «Кадима» стала одной из самых влиятельных политических сил страны. После тяжелой болезни Ариэля Шарона партию возглавил Эуд Ольмерт, а на выборах 2006 года она одержала победу и сформировала правительство. Позже во главе партии стояла Ципи Ливни, однако столь же стремительным, как взлет, оказалось и падение. В течение нескольких лет влияние партии постепенно сокращалось, а ее лидеры переходили в другие политические проекты. Сегодня «Кадима» уже стала частью истории. Но ее опыт остается напоминанием о времени, когда в Израиле была предпринята попытка создать большую центристскую партию, объединившую политиков правого и левого лагеря ради общей цели – поиска пути вперед для страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Задолго до того, как Израиль стал страной стартапов и высоких технологий, здесь пытались решить гораздо более простой вопрос. Как выращивать урожай на этой земле? Ответы на него уже более 100 лет ищут ученые Института Вулкани, главного сельскохозяйственного исследовательского центра страны. История института началась в 1921 году, когда агроном Ицхак Элазари Вулкани создал первую сельскохозяйственную опытную станцию. Со временем она превратилась в один из ведущих исследовательских центров Израиля и мира. На протяжении десятилетий здесь разрабатывали новые сорта фруктов и овощей, совершенствовали методы орошения, изучали способы экономии воды и искали решения для сельского хозяйства в условиях жаркого и засушливого климата. Среди разработок института известные сорта дыни, галия, мандарина ори, манго майя, оливок барне и многие другие сельскохозяйственные культуры, которые выращивают не только в Израиле. Именно здесь на протяжении многих лет создавалась научная база, которая помогла израильскому сельскому хозяйству стать одним из самых эффективных в мире. Сегодня ученые Института Вулкани работают над задачами, которые волнуют весь мир. Изменением климата, продовольственной безопасностью, сокращением потребления воды и развитием устойчивого сельского хозяйства. История института напоминает нам, даже самые современные технологии иногда начинаются с очень простого вопроса. Как вырастить хороший урожай там, где природа не обещает легких условий? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. It's 2021.

Not a

bad. I'm missing my same old us before we learned our truth.